Рубрика «Булевард Назаре» за Крайм Хикс Булевард, Боляровско шосе. Версии Бош Кар серия. Крайм Хикс ин де микс. Христов. Ицо Христо Христов.